Вот снова пылится дорога, версту вновь сменяет верста. Я приезжаю с тревогой проведать родные места. Соседка угрюмой вести навстречу несет тяжело. Мы мамку твою честь по чести

Ведь там по соседству мой свекор и двое моих сыновей. Ты помнишь их, Слава и Вова? Взяла их чужая война. А ты вот живой и здоровый, и цепь золотая видна. А впрочем, на все Божья милость, ждала тебя мать все года. Но ты стал теперь знаменитость,

пароход отойдет от причала и уйдет по Амуру реке. Его сердце стучать перестало,

отказаться. Потому и приехали люди, чтоб с тобою пойти

Сосны в трауре, ветки склонили. Ветер стих, перестал шалить. И кропили сырую могилу. Слезы тех, кто остался жить. Пароход отойдет от причала. Не робей, если совесть чиста. Наша смерть — это только начало.

беда, что ушла жена. Это мелочь в сравнении с пожаром. Только ты мне осталась.

Наша встреча была в декабре. Помнишь, с горя до чертиков допились, и с ледовой горы во дворе мы с тобой, взявшись за руки, бросились. И цветы позабыли средь вьюг.

я ведь тоже, как ты, одинок, и мне некуда деться. Не зима губит наши цветы, а холод.

Спасибо, друг, что ты со мной. Мне на душе сегодня тошно. Ты уведи меня домой. Я так увяз,

ты мой, ах, друг ты мой, ты доведи меня до дома, ах, друг ты мой,

любимая и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина. Как я бы жил, где я бы был, не будь тебя со мною рядом. И если я сегодня пил, то значит мне так было надо.

и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина.

сошли на нет. Позвонить.

у родного крыльца. Непогода, тоска да печаль, сыпет снег на виски.

0: Что случилось, сынок?
1: Я коль мог, позвонил бы и сам.

так светил храм, а свечей за души упокой. Потому и бокал

крутили в спаленке. Мы глобус маленький. Ты ткнула пальчиком в пролив Ла-Манш. И в ту же ночь зимой в побег ушли с тобой. Навек оставили дом детский наш. Ты шла, тревожилась, в казенку ежилась. Но шаль, что я украл, ты не взяла. И та обновочка свелась веревочкой к беде, которая и привела. Эх, до моря, до Ла-Манша поезд жизни не дошел, говорила костелянша, воровать нехорошо. Я вышел в хмурости, вновь сел по глупости. Крутила жизнь меня, таща на дно. И понял я годам, что в этой жизни нам с тобою свидеться не суждено. В тюремной сырости ты часто снишься мне.

растерянша, воровать нехорошо. Теперь уж верится, мы в небе встретимся. Слеза сиротская сорвется вниз, дождем по паперти к отцу да матери, чтоб подарили нам другую жизнь. А чтоб меж вьюгами

скрестим пальчики в пролив Ла-Манш. И у моря, у Ла-Манша зажжем свечку, нет, костер за завхоза Костеляншу, за всех братьев и сестер.

Он был охотник и джигит. Он бил быка на вскид и слета. А нынче служба и гастрит. И позарез домой охота. И вот однажды скрипнул снег. И скрипнул неспроста. Как хитрый зверь подкрался зэк прям до его поста. «Эй, командир, дай покурить!» Раздалась гулка за забором. Счастливый случай упустить нельзя и по

И клюнул зверь, полез наверх, где каждый метр был пристрелен, где черной пылью тяжкий грех был километрами засеян. И прыгнув вниз, он точно знал, на что он шел, на что он шел, и что охотник поднимал холодный автоматный ствол. И с непокрытой головой, ступая по запретной зоне, он шел в последний.

Нас жизнь губит глупость и пагубная страсть. Моя лихая юность, как тройка, пронеслась. И к

спасибо, друг, что ты со мной. Мне на душе сегодня тошно. Ты уведи меня домой. Я так увяз в холодном прошлом, и вдоль и по улице родной, где каждая плетень знакома. Ах, друг ты мой, ах, друг ты мой, ты доведи меня до дома. Ах, друг ты мой.

любимая и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина. Как я бы жил, где я бы был, не будь тебя со мною рядом. И если я сегодня пил, то значит мне так было надо. И хоть клонюсь

и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг, любимая и преданная женщина.

Ну вот окончен бой, теперь домой. Все позади, и служба, и война. Но все не так, нет радости такой, которая на всех была бы одна. Нас уходило двое из села. Ну а теперь хоть волком вой в трубу. Его гитара, вот она, цела. А он вернулся в цинковом

прощай, друг, до встречи чудесной, до встречи в раю. И вот дорога, дождик по стеклу, как будто чья-то горькая слеза. С каким лицом пойду я по селу?

судьбе небес в ущерба. Но верю, повезет, и я вернусь, где верба в саду твоем цветет. Ты распахнешь окошко и скажешь: не грусти, у вербы есть сережки.

если что, то пусть весенний теплый ветер развеет твою грусть и бросит под оконце небесные цветы. На небесах есть солнце,

По грязи послякоти, в ночь глухую ой, на губах вкус мякоти, ягоды лесной, а в башке сумятица, с похмела набат, и кобыла пятится, косится назад. Леший обнимается с водяным в кустах, не с добра и кается в этих мне лесах. Творчество без кризиса, как любовь без роз, в дебри шоу бизнеса черт меня занес.

воспоминаний раз. Ехал я, тянул вино, черта проклинал. Он в колеса мне давно палки тварь вставлял. Я ж расслабился на дне, вот и проглядел, как тихонечко ко мне он в телегу сел и на ушко зашептал: я, брат, в доску свой. В том лесу, где ты попал, в творческий запой. У меня мыслишка есть, как тебе помочь. Подпиши вот только здесь и проблемы прочь.

наш стоял. Приходила с хутора девчина, угощала, чем Господь послал.

Так скажи, девчина молодая, на дворе война, а в поле ночь. Чьих кровей красавица такая, чья без страха и упрека дочь?

Она ответила, как в школе. У доски спокойно и строго. Я дочь ветра, что гуляет в поле.

не страшно. За победу умереть за честь. Коль калинкой на землице наши, вот такие дочки будут светить.

Я по перрону шел, и сердце билось. Из-под тельняшки прыгала душа. Ох, как дышалось мне, ох, как пенилось. Даже патрульные мне стали кореша. Прошел спеша я до конца вагона. Ну где же та, что обещала ждать? Лишь вдалеке, на краешке перрона,

живой. Только слезы катились на железо медаль, да на кожу ремней. Да живой я живой, только слезы катились

Я оглянулся, где же Слава, где же Шура? Минутку, мам, к друзьям делишка есть. И обнялась лихая десантура, с которой мне служить была за честь. Сказали, есть мы, батя, перед боем пойдем.

Только слезы катились на железо медали, да на кожу ремней. Да живой я живой, только слезы катились

шумел вокзал, он до сих пор мне снится. Забыть бы все и век не вспоминать, как средь солдат, заглядывая в лица, бродила чья-то обезумевшая мать. Перрона гладь намолена и свята, сколь судеб здесь людских переплелось. Поклон вам в пояс, кто дождал солдат, и до земли

Да живой я живой, только слезы катились на железо медали.

пароход отойдет от причала и уйдет по муру реке. Его сердце стучать перестало в безнадежной тюремной тоске. Что теперь говорить, все там будем. Ты для многих был нам за отца, потому и приехали люди, чтоб с тобою пойти до конца.

Сосны в трауре, ветки склонили, ветер стих, перестал шалить. И кропили сырую могилу слезы тех, кто остался жить. Пароход отойдет от причала, не робей, если совесть чиста. Наша смерть — это только начало.

Отошли года в былое, в безвозвратное, и пропали, как этапы соловецкие. Но ты все та ж, чужому непонятная, Русь советская, Русь советская. Я и сам тобой пропитан, как отравою, заблудил с пути, потерял коня в беспросветные леса с худою славою. Занесло меня, занесло меня.

Жизнь проходит, течет словно речка, снег осенний кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе была мама теплей. Чтоб ты видела, как одиноко мне, когда замерзает река, и как сердце пронзило глубоко, а тебе наживая тоска. Милый твой образ на старом портрете я берегу много лет. Нет мне дороже всех женщин на свете, чем мамы, которой нет. Вдруг очнулся портрет, и улыбка пробежала по тонким губам. Ах, сынок, в твоей жизни ошибка, это ты, без сомнения, сам. Ты меня никогда ведь не слушал, поступал на свой риск и страх. Что ж теперь?

свете, чем мамы, которой нет. Я, наверное,

заплатим сполна. Потому буду жить я у речки и писать до последних дней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе было, мама, теплей. Милый,

Жизнь проходит, течет словно речка. Снег осень кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе

Я просто лег на камень и заснул. И до сих пор я сплю, и сон мой долг, и путь далек, хоть и близко.

Прощай, мам, мне пора, но где б я ни был, я знак подам дождинкой на стекле, что послужу достойно и на небе за веру и покой твой на земле. И потому средь звезд и черной пыли я заступаю в вечный караул. Меня ведь, мама, вовсе не убили. Я просто лег на камень и заснул.

Давай поближе сядем и тихо посидим, что не в ладу уладим, забудем и простим. Ведь завтра может вьюга с ладони нас сметет. Давай беречь друг друга от бури и непогод. Ведь завтра может вьюга с ладони нас сметет. Давай беречь друг друга от бури и непогод. Ради Христа и ради всех тех, о ком скорбим, давай поближе сядем и тихо посидим. Пусть на душе тревога, а в сердце корка льда, но посланы мы Богом друг другу навсегда. И полно лучше скажем, а стоит ли о том, ведь завтра, может, сляжем

Завтра, может, сляжем, а может быть, умрем. Ради Христа и ради всех тех, о ком скорбим, давай поближе сядем и тихо посидим. И пусть на взводе нервы, обида в сердце пусть, подам я руку первым и первым улыбнусь, и гляну в подресницы, которые одни, скажу, давай мириться, не прав я, извини. И гляну в подресницы, которые одни, скажу, давай мириться, не прав я.

ради Христа и ради всех тех, о ком скорбим. Давай поближе сядем и тихо посидим. Сестра моя желает мне добра, от доброты ее не отвертеться. Вот, например, не дали, как вчера, она опять нашла мне даму сердца. Я говорю, не надо, но с сестрой, когда я трезв, не спорю, будет хуже. Пойдем и баста, ты же ведь холостой. А женщина при

стопор, раз и стою. Отложил гитару, потом допою. И, может быть, роман бы был у нас. Не угляди, я за стеклом серванта. На память фотографию в анфас. Анфас в погонах старшего сержанта.

сестре уже темно. А ехать далеко, пойдем отсюда. Мы вышли в ночь и молча, не спеша, шли до конца, пока не полегчало. Ни в том, ни горло выпивка пошла.

как скрипел зубами, когда она на Шамоне задуря рвала мою тетрадку со стихами.

Нас жизнь губит глупость и пагубная страсть. Моя лихая юность, как тройка, пронеслась.

Бродяга ветер, крепче дуй, гони навек былые грезы. Ее последний поцелуй

лишь ты и она. Что ж, сестра, пей со мной наравне эту горькую песню.

Да, летят года, лихие кони, и веселья нет от скачки той. Так сидел и думал я в вагоне поезда, что вез меня домой. Домой, где под седыми облаками, среди лесов, усыпанных шарками,

лучшей жизни я уехал. Отчего и сам забыл давно. Я просто ехал и смотрел в окно.

вагоне поезда, что вез меня домой. А за окном мелькали сосны ели и огоньки затерянных селений. Я, небось, заблудился

что ж, сынок, прощай, счастливый путь. А я уж как-нибудь, уж как-нибудь. Да, летят года, лихие кони,

слышали гитарный перезвон. Сыра земля, да одинокий клён. И слушали гитарный перезвон. Сыра земля, да одинокий.

Черный камень, черное золото. Взрыв забоя, нас двое, беда. Мы от мира земного отколоты. Наши стоны идут в никуда. Друг мне больше, чем брат, рядом мается. А тут душ я зажал рот рукой. Воздух, воздух, смертельно кончается. Под землей, под землей, под землей.

черное золото. То ли где голоса, то ли мерещится. Поспешите, нам ждать нету сил. Друг часы отстегнул, надо ж светиться. На, дарю, мол, ты помню, просил.

полчаса на двоих схоронила живьем земля сыновей своих. И пусть катятся ваши в штрек к черту доллары, будь же проклята ты навек. Черное золото, а потом, как во сне, небо мокрое, жена друга и сын их малой. Почему с дядей Витей два доктора, а наш папа накрыт с головой? В небе тучи сгустились низкие, грозовой предвещая мрак. И сжимал я часы командирские в побелевший шахтерский кулак. Почему говорят, бьют — беги, а дают — бери? Значит, что ж, завалило — лежи, а помрешь — не дыши. Поднимайся, браток. Знаешь, солнце из туч выйдет жаркое, загорит уголек, не потушишь пожарками, не затопчется бок. Поднимайся, браток.

прошу тебя, мама, из глубин Саликама, где конец всем надеждам и дорогам тупик.

тебя отказался, мама, и публично признался, что я больше не вор. Чтобы я расписался, от тебя отказался.

этой жизнью блатною. Я повязан судьбой. Мой отец был зарезан еще в сучьей войне за дела воровские, да за судьбы людские. Мама, может, скоро придется

под утро устал. Пить судьбу прокляня, и двойник из зеркал ствол направил в меня.

Давай поближе сядем и тихо посидим. Что не в ладу, уладим, забудем и простим. Ведь завтра, может, вьюга с ладони нас сметет. Давай беречь друг друга от бури и непогод. Ведь завтра, может, вьюга с ладони нас сметет. Давай беречь друг друга от бури и непогод. Ради Христа и ради всех тех, о ком скорбим, давай поближе сядем и тихо посидим. Пусть на душе тревога, а в сердце корка льда, но посланы мы Богом друг другу навсегда. И полно лучше скажем, а стоит ли о том. Ведь завтра, может, сляжем, а может быть, умрем. И полно лучше скажем, а стоит ли о том. Ведь завтра, может, сляжем, а может быть, умрем. Ради Христа и ради всех тех, о ком скорбим, давай поближе сядем и тихо посидим. И пусть на взводе нервы, обида в сердце пусть, подам я руку первым и первым улыбнусь. И гляну в подресницы, которые одни, скажу, давай мириться, не прав я, извини. И гляну в подресницы, которые одни, скажу, давай мириться, не прав я, извини.

ради Христа и ради всех тех, о ком скорбим. Давай поближе сядем и тихо посидим.

Я однажды в запой от незажитых ран окунулся башкой в зазеркальный

Я под утро устал пить, судьбу прокляня, и двойник из зеркал ствол направил в меня.

крутили в спаленке мы глобус маленький. Ты ткнула пальчиком в пролив Ла-Манш, и в ту же ночь зимой в побег ушли с тобой, навек оставили дом детский наш. Ты шла, тревожилась, в казенку ежилась, но шаль, что я украл, ты не взяла. И та обновочка свелась веревочкой к беде, которая и привела. Эх, до моря, до Ла-Манша поезд жизни не дошел, говорила Костелянша, воровать нехорошо. Я вышел в хмурости, вновь сел по глупости, крутила жизнь меня, таща на дно. И понял я годам, что в этой жизни нам с тобою свидеться не суждено. В тюремной сырости ты часто снишься мне, стоишь у моря ты и смотришь вдаль. В казенном платьице, а слезы катятся на ту злочастную чужую шаль. Эх, до моря, до Ла-Манша поезд жизни не дошел, говорила Костелянша, воровать нехорошо. Теперь уж верится, мы в небе встретимся, слеза сиротская сорвется вниз, дождем по паперти к отцу да матери, чтоб подарили нам другую жизнь. А чтоб меж вьюгами

что горело, уже было сожжено. И хоть гарь не сходила с лица, мы считали, начало положено. Да не знали, какого конца. Мы стреляли поля до последнего, долго щупали пульс

а сестер докололи штыком. Ах, царь-батюшка, Николаюшка, ни могилы вам, ни креста,

жалко Христа. Ни Господь, ни корсеты английские, ни Георгиевский крест не спасли. И царя, государя российского, как собаку во двор сволокли. А в лесу, когда кони встревожена, захрапели, узнав мертвеца. Мы считали, начало положено, да не знали, какого конца. Ах, царь-батюшка, Николаюшка, ни могилы вам, ни креста,

Не судите нас. Было жалко вас. Как распятого. Жалко Христа.

прячу гвоздь штанину. Захожу, вдруг сзади щелк и два дула в спину. Я обмяк, не бы не мэ, как на кол посаженный. Стал икать, а сзади мне не

оставайтесь, мол, не то, вызову милицию. Я кричу ей: вызывай, хватит, натерпелся. Или лучше раз.

вот ржавый кран цепился в исполин и снес его с протянутой рукой. И ног чугунных рваная штанина, казанское в небо смотрит сиротой. Седая ель покрылась изморозьем. Он грохнул так последний шляп привет, что из души повылетали гвозди, которые вбивали

Теперь кто пал, тому уж не подняться. Прощай, Ильич, я знаю по себе, как трудно от чего-то оторваться, что с молоком воспитано в тебе. Прощай, прощай, без памяти, без слова, лишь диких птиц, засохнувший помет, когда в душе нет

красный галстук, горькая потеря. И праздник мая, мира и труда. Я и тогда особенно не верил. Ну а теперь, тем более, господа. Идут года, но спицы расписные все так же вязнут в лжи по саму ось. Мы тоже дети страшных лет России.

Вот и все. Любовь, как ботик в море, канет в бездне, тайно унося. Ты найдешь другого, значит, вскоре обрету покой земной я. Мой запой — лишь повод, ссоры, нервы. Это все за тем, чтоб подвести. Ты ушла —

Черный ждет, навек застряв в печенке. Врач бессилен, годик два и все. Мне конец, а ты совсем девчонка. Жить не пережить тебе еще. Лучше так, иначе уже поздно. Жалость, слезы — это не по мне. Я в глазах у многих видел слезы. Там они остались.

Сосед мой дрянь, мне зла не хватит, такая рань, а он огорбатит и в рот зимой кидает сливы. По что не в мой? Несправедливо, все бы ничего, но давит жаба, ведь у него такая баба, вся из себя, как кружка пива, и не моя. Несправедливо.

служил в столице бравый капитан, в одном полку с красавицей майоршей. И был у них не полевой роман, и даже не служебный, нечто больше. Звенел уж бубенцами белый конь, и ленточки вплетались в стремена. Но не сыграла свадьбу им гармонь, нагрянула гражданская война. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. И вот последний вечер для двоих. Накрыли стол, хоть ясно понимали, что не предаст никто из них своих. Тем более, что оба присягали. Он ей сказал: семь бед, один ответ. Давай со мной, там батька, хата есть. А как же мама? Знаешь, милый, нет. Езжай к своим, а я останусь здесь. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. И рухнул мир, казалось, вот и все. Но в чью бы ветры сторону не дули, хранил он фотографию ее.

и пристальнее в оптику ствола глядела, прежде чем спустить курок. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. И пронесли влюбленные повроз свою любовь с востока и до юга. И хорошо, что им не довелось увидеться, чтобы разлюбить друг друга. Так дай же Бог им мир, и в мире том, в душе смирение, в небе тишины, чтоб детям не впитался с молоком смертельный яд бессмысленной войны. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится.

Я не лезу прута ни ордою. Сколько их сам черт не разберет. Ну а нас осталось только двое. И пока Валеркин автомат бил из дота, сыпал матерками, я собрал подсумки и назад, прикрываясь павшими телами. Эх, Валерка, прямо жуть, как живой майор наш

встал с утра, умылся и побрился. Там снаружи алая заря окропила небо голубое. Слышь, Валерка, оглянулся я, ты чего затих?

Валерка, брат лихой. Глянь сюда, глаза небось открыты. Если я еще живой, значит, ты не можешь быть убитым. Бой затих, я к другу своему подобрался, чтоб быть рядом вместе. Посчитал обоймы и к чему, вспомнил о Валеркиной невесте. Слышь, Валерка, я скажу одно. Коль не написала, знать не любит. Не грусти, теперь уж все равно. Будет ждать она.

ты мой. Потерпи, теперь уж недалече упокоит нас с тобой тишина, летящая навстречу.

Нас жизнь губит глупость и пагубная страсть. Моя лихая юность, как тройка, пронеслась.

Я просто лег на камень и заснул. И до сих пор я сплю, и сон мой долг, и путь далек, хоть

Прощай, мам, мне пора, но где б я ни был, я знак подам дождинкой на стекле, что послужу достойно и на небе за веру и покой твой на земле. И потому средь звезд и черной пыли я заступаю в вечный караул. Меня ведь, мама, вовсе не убили. Я просто лег на камень.

видней, чем на земле. Мой золотой на небе видней, чем на земле.

крутили в спаленке, мы глобус маленький. Ты ткнула пальчиком в пролив Ла-Манш, и в ту же ночь зимой в побег ушли с тобой, навек оставили дом детский наш. Ты шла, тревожилась, в казенку ежилась, но шаль, что я украл, ты не взяла. И та обновочка свелась веревочкой к беде, которая и привела. Эх, до моря, до Ла-Манша поезд жизни не дошел, говорила костелянша, воровать нехорошо. Я вышел в хмурости, вновь сел по глупости, крутила жизнь меня, таща на дно. И понял я годам, что в этой жизни нам с тобою свидеться не суждено. В тюремной сырости ты часто снишься мне,

ты стелянша, воровать нехорошо. Теперь уж верится, мы в небе встретимся. Слеза сиротская сорвется вниз. Дождем по паперти к отцу да матери, чтоб подарили нам другую жизнь. А чтоб меж вьюгами

и скрестим пальчики в пролив Ла-Манш. И у моря, у Ла-Манша зажжем свечку, нет, костер за завхоза Костеляншу, за всех братьев и сестер.

крутили в спаленке. Мы глобус маленький. Ты ткнула пальчиком в пролив Ла-Манш. И в ту же ночь зимой в побег ушли с тобой. Навек оставили дом детский наш. Ты шла, тревожилась, в казенку ежилась. Но шаль, что я украл, ты не взяла. И та обновочка свелась веревочкой к беде, которая и привела. Эх, до моря, до Ла-Манша поезд жизни не дошел, говорила Кастельянша, воровать нехорошо. Я вышел в хмурости, вновь сел по глупости. Крутила жизнь меня, таща на дно. И понял я годам, что в этой жизни нам с тобою свидеться не суждено. В тюремной сырости ты часто снишься мне.

на ту злочасную чужую шаль. Эх, до моря, до Ла-Манша поезд жизни не дошел, говорила костелянша, воровать нехорошо. Теперь уж верится, мы в небе встретимся, слеза сиротская сорвется вниз. Дождем по паперти к отцу да матери, чтоб подарили нам другую жизнь. А чтоб меж вьюгами

и скрестим пальчики в пролив Ла-Ман. И у моря, у Ла-Манша зажжем свечку, нет, костер за завхоза, костеляншу, за всех братьев и сестер.

0: Как только голову на крыше заворкую, мое сердечко по-былому затоскует. Беру гитару, как девку молодую, и слезы падут на грудь мою святую.
1: Эх, было время, хоть по мне рыдала кичат.

мой трактор в осеннюю хмурость. И подруга моих юных лет мимо шла, даже не обернулась. Эх, принесла кривая

Так я себя не лечу. Жить-то надо, пишу заявление. Честно жить, мол, работать хочу. И аванс, что пришло вдохновение. Захожу, нету мест, говорят. Опустил я глаза, как побитый. И Партак, не буди, они спят. Полоснулся моих век, словно бритва. Эх, понесла кривая. Марать бумагу зря.

заглянул бычок. Вот ведь как в жизни вышло. Ну что теперь, бывший зэк, мне теперь все равно. За что скопом тогда нас садили?

Что ж, прощай, я за ним не бегу. Не догнать мне лихого коня.

Что ж, прощай, я за ним не бегу. Не догнать мне лихого коня.

Что ж, прощай, я за ним не бегу. Не догнать мне лихого коня, чей-то голос.

Ты вернешься, как песня, в мой запущенный сад. Как богиня прелестна и коварна, как ад. Скажешь здравствуй, ах, милый, дай же даме огня. Скольких ты погубила, скольких ты погубила, как ты губишь меня.

Не смотри же с упреком, от любя отгорят. Ах, глаза с поволокой, вы погибель моя.

Как только голову накрыть за ворхую, мое сердечко повело, но затоскую, беру гитару, как девку молодую, и слезы папа на грудь мою святую.

Так срок закончился мой, так же странно, как и начался. Вот вернулся в колхоз и я домой, сел на лавочку и растерялся. С тем названием колхоза уж нет, сгнил мой трактор в осеннюю хмурость. И подруга моих юных лет мимо шла, даже не обернулась. Эх, принесла кривая

я себя не лечу. Жить-то надо, пишу заявление. Честно жить, мол, работать хочу. И аванс, что пришло вдохновение. Захожу, нету мест, говорят. Опустил я глаза, как побитый. И Партак, не буди, они спят. Полоснул с моих век, словно бритва. Эх, понесла кривая. Марать бумагу зря.

0: крючок. Вот ведь как в жизни вышло. Ну что теперь,
1: бывший зэк, мне теперь все равно. За что скопом тогда нас садили?

Сосед мой дрянь, мне зла не хватит, такая рань, а он огорбатит и в рот зимой кидает сливы. По что не в мой? Несправедливо, все бы ничего,

Я отслужил свое еще до воскресенья, но вот опять кручу баранку и грущу. За мой характер ротный сделал исключение, сказал домой, тебя последним отпущу. И вот мы едем, я да Соловон напарник, куда копытом конь, туда и рак с клешней. Он курва фары мыл, прикладом снес подфарник. Ну, я гребся, он сидит теперь смурной.

звонить скорее тем, кто родил вас на белый свет. Позвоните скорее тем, кто родил вас на белый свет. Уж давно у родного крыльца непогода, тоска да печаль, сыпет снег на виски

так светил храм, а свечей за души упокой. Потому и бокал

Вот снова пылится дорога, версту вновь сменяет верста. Я приезжаю с тревогой проведать родные места. Соседка угрюмой вести навстречу несет тяжело. Мы мамку твою честь по чести

Ведь там по соседству мой свекор и двое моих сыновей. Ты помнишь их, Слава и Вова? Взяла их чужая война. А ты вот живой и здоровый, и цепь золотая видна. А впрочем, на все Божья милость, ждала тебя мать все года. Но ты стал теперь знаменитый,

лишь ты и она. Что ж, сестра, пей со мной наравне эту горькую песню.

Я однажды в запой от незажитых ран окунулся башкой в зазеркальный

Я под утро устал пить, судьбу прокляня, и двойник из зеркал ствол направил в меня.

Любимая, я старый стал и дождь, но до сих пор вас помню и люблю. Простите мне за тот мотивчик пошлый, простите мне.

Спасибо, друг, что ты со мной. Мне на душе сегодня тошно. Ты уведи меня домой. Я так увяз в холодном прошлом. И вдоль и по улице родной, где каждая плетень знакома. Ах, друг ты мой, ах, друг ты мой, ты доведи меня до дома. Ах, друг ты мой,

как я бы жил, где я бы был. Не будь тебя со мною рядом, и если я сегодня пил, то значит мне так было надо. И хоть клонюсь

и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина.

Я тебя понимаю, я тебя обнимаю. Мы ведь люди простые, много ли нужно ли нам? Лишь любви, да свободы, да хорошей

Ну вот окончен бой, теперь домой. Все позади, и служба, и война. Но все не так, нет радости такой, которая на всех была бы одна. Нас уходило двое из села, ну а теперь хоть волком вой в трубу. Его гитара, вот она, цела, а он вернулся в цинковом гробу.

запоют. Прощай, друг, до встречи чудесной, до встречи в раю. И вот дорога, дождик по стеклу, как будто чья-то горькая слеза. С каким лицом пойду я по селу?

спасибо, друг, что ты со мной. Мне на душе сегодня тошно, ты уведи меня домой. Я так увяз в холодном прошлом, и вдоль и по улице родной, где каждая плетень знакома. Ах, друг ты мой, ах, друг ты мой, ты доведи меня до дома. Ах, друг ты мой, ах, друг ты мой, ты доведи меня до дома.

моя и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина. Как я бы жил, где я бы был, не будь тебя со мною рядом. И если я сегодня пил, то значит мне так было надо. И хоть клянусь,

преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг, любимая и преданная женщина.

не судьбы ли каприз нас свести заодно? Я и сам эту жизнь сжег, спускаясь на дно.

Я отслужил свое еще до воскресенья, но вот опять кручу баранку и грущу. За мой характер ротный сделал исключение, сказал домой, тебя последним отпущу. И вот мы едем, я да Соломон напарник, куда копытом конь, туда и рак с клешней. Он курва фары мыл, прикладом снес подфарник. Ну, я гребся, он сидит теперь смурной.

Я молодому навертел 2 фунта лиха, сорвал досаду, что пустой вернусь в отряд. А он затрясся и как псих ответил

Гармонь моя тальянка, с тобой мы нынче вместе грустим под эту осень. На гибельном краю прошла любовь и в память остались только песни, где я еще страдаю, где я еще люблю. Прошла любовь и в память остались только песни, где я еще страдаю, где

ж ти сипіш вновь на билые ранки, да на мою любовь. Разбил свою гору.

улице бродит зло по дворам, в двери ломится. Погорел отчий дом, сажа черная забрала мать с отцом, сила темная. Упаслись от огня детки малые, и три ночи, и дня шли усталые. Так и шли в никуда, вечность целую

все не кончится. Отвечал брат старшой зябко вечером: ничего, уж с тобой недалече нам пойти.

А за полем, где дым, речка плещется, Млечный путь стелит им в небо лестницу. И с обрыва, где высь, скособочилась, Взявшись за руки вниз, дети бросились. Но с небес две звезды подхватили их, И у самой воды

Сколько смеха, сколько слез, вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращаюсь. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился.

от незажитых ран. Окунулся башкой в зазеркальный

Бродяга, ветер, крепче дуй, гони навек былые грезы. Ее последний поцелуй завял в губах больной розой.

Наша встреча была в декабре. Помнишь, с горя до чертиков допились, и с ледовой горы во дворе мы с тобой, взявшись за руки, бросились. И цветы позабыли средь вьюг,

встречались на земле. Снег один, что на крыше.

я ведь тоже, как ты, одинок, и мне некуда деться. Не зима губит наши цветы, а холод.

звездой маяк кораблям горит. Тихий океан где-то там.

Я заступаю в вечный караул. Меня ведь мама вовсе не убили. Я просто лег на камень и заснул.

Прощай, мам, мне пора, но где б я не был, я знак подам дождинкой на стекле, что послужу достойно и на небе за веру и покой твой на земле. И потому средь звезд и черной пыли я заступаю в вечный караул. Меня ведь, мама, вовсе не убили. Я просто лег на камень.

срок закончился мой. Так же странно, как и начался. Вот вернулся в колхоз и я домой. Сел на лавочку и растерялся. С тем названием колхоза уж нет. Сгнил мой трактор в осеннюю хмурость. И подруга моих юных лет мимо шла, даже не обернулась. Эх, принесла кривая

я себя не лечу. Жить-то надо, пишу заявление. Честно жить, мол, работать хочу. И аванс, что пришло вдохновение. Захожу, нету мест, говорят. Опустил я глаза, как побитый. И Партак, не буди, они спят. Полоснул с моих век, словно бритва. Эх, понесла кривая. Марать бумагу зря.

крючок. Вот ведь как в жизни вышло. Ну что теперь, бывший зэк, мне теперь все равно. За что скопом тогда нас садили? Я сполна отсидел за зерном.

осени продрогшей плаще. Вам нужен друг на этом мрачном свете, опора в жизни, радость и вообще.

хожу. Вы о себе в наш самый первый вечер расскажете, а я что расскажу?

Нас жизнь губит глупость и пагубная страсть. Моя лихая юность, как тройка, пронеслась. И к

Я в одиночке, и все ближе смертный час. Вон катят санки по тюремному подворью. Сегодня душу я крещу в последний раз, а завтра выпущу, как голубя на воле. Нет ни иконки, ни свечи, пришел бы поп, чтоб все как надо, по-людски, по-человечьи. А так зеленкою крест на крест смажут лоб, чтоб без

Вчера был врач, он мне сказал: болеть не сметь, больных расстреливать устав не позволяет. Но ты герой, когда ведут таких на смерть, то вся тюрьма встает и молча провожает. Он говорил еще: не страшно, уж поверь, ты не почувствуешь, лишь голова качнется. Увидишь ты, кто открывает в небо дверь, а кто закроет,

моей. Найти б того мне, за кого я смерть приму, я удавил его бы голыми руками. Вот загремел засов в предутреннем дыму. Мне без вещей как, а мне в ответ с вещами. Живи пока, тот живодер попался гад. На общей хате жди, пока судья проснется. У правосудия отката нет назад.

Алёха, Бога ради, он был совсем другой. Он замечал всегда, как Божию слезой вниз падает звезда. И сразу же в тетрадку ваял и впечатлел через плечо украдкой. Я глянул, обалдел.

гордился им весь взвод, вся рота, но не я. Его, ну как пойдет, достало уж меня. Но думал я, притрется, а если смурь пройдет, такой не промахнется, такой не подведет.

рассвете меж мной и дверью встал. Там могут быть две дети и женщины, сказал. И первым головой, то ли в хлеб.

автомата кроха, мать с бабкой защитил. Ах, сукин сын Алёха, ну что ты натворил? Белые листы, голубой тетради, ты меня прости, Алёха Бога ради. Он стал дороже всех в Афгане мне друзей, но пуля метит тех, кто лучше, кто добрее.

срок закончился мой. Так же странно, как и начался. Вот вернулся в колхоз и я домой. Сел на лавочку и растерялся. С тем названием колхоза уж нет. Сгнил мой трактор в осеннюю хмурость. И подруга моих юных лет мимо шла, даже не обернулась. Эх, принесла кривая

себя не лечу. Жить-то надо, пишу заявление. Честно жить, мол, работать хочу. И аванс, что пришло вдохновение. Захожу, нету мест, говорят. Опустил я глаза, как побитый. И Партак, не буди, они спят. Полоснул с моих век, словно бритва. Эх, понесла кривая. Марать бумагу зря.

крючок. Вот ведь как в жизни вышло. Ну что теперь, бывший зэк, мне теперь все равно. За что скопом тогда нас садили? Я спал.

0: ります。
1: Спустилась осень на скамейке, где ждал трамвая праздный люд. Меня в хозяйской телогрейке вела милиция на суд. На остановке взоры пряча, народ шептался меж собой. Ну и прикид, шансон ходячий и подтанцовка за спиной. Проснулся бомж, что спал у почты. По что, товарищ полицай, раба Всевышнего ведешь ты, как изувер, на трамвай. Бензина нет, сказала дама, а вор есть, глянь на него. Ишь, как он зыркает глазами, того гляди, упрет чего. И до крови в суставах сжало, навеки выцветший писец. Еще водить их не хватало, поставить к стенке, и конец. Утерся бомж слезой цыганской, цыпленок тоже хочет жить. С утра стрелять не по-христиански, сначала бы надо похмелить. Зимак собралась не пробиться, в толпе раскол, назрел скандал. И на оранжевые лица сошел с небес девятый вал. В осенний день в дожди косые ты точно правды не найдешь. Но за несчастную Россию

сержант рванул на упреждение и выбил урну из-под ног. И заорал: уймитесь, люди, да и вообще не шибко тут. Без вас преступника осудят, на это есть народный суд. А я стоял, смотрел на осень, на золотой увядший рай. Но наконец-то номер 8 пришел, как приговор, трамвай. И сердобольная старушка мне протянула пирожок. Вот так и мой сынок Ванюшка на рудниках мотает срок. Теперь увидимся едва ли, ох, не дождусь, не хватит сил. И божий лик в пуховой шали меня на суд

Где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу. Уходил от погони человек в телогрейке или просто закат. Мать прислала

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же, как ты. Только стоит ли боль?

уходил от погони. Человек в телогрейке или просто зэка. И фрейтор один тоже мать вспоминал. И среди черных осин все бочее шага.

фотографию сына уронила рука. Далеко, далеко, где-то там, в Подмосковье, фотографию сына.

пошел в лес, в родные края. Оглянулся на миг попрощаться. Он ушел, как уходят друзья, те, с которыми жаль расставаться.

0: вся совесть твоя. Вспыхнул в комнате свет. Здравствуй, Ванюша. Здоров, говорю, где ж ты раньше была? С луны ты не что ли скопотнулась? Да нет, отвечает, в тебе я спала. Да, и проснулась.
1: Вот же бред хромой кобылы, черномерина похож. Так про что мы говорили? Ах, ну да, да все про то.
0: Ну что ж, говорит, и пошла по избе. Аж блюдце зашлось под графином. Пора человеком стать, Ваня, тебе и гражданином. Страна погибает, и выхода нет. Вставай, делай что-нибудь, милый.

0: я сдавнула графином. Ну все, с человеком ведь так же нельзя. И с гражданином.
1: Вот же бред хромой кобылы, чернамеренно похож. Так про что мы говорили, ах, ну да, да все.
0: За горло ее, ну а сам весь дрожу. И воздух зубами хватаю. Зато я опять преспокойно лежу и почиваю, почиваю, почиваю, почиваю.

судьбе небес в ущерба. Но верю, повезет, и я вернусь, где верба в саду твоем цветет. Ты распахнешь окошко и скажешь: не грусти, у вербы есть.

Если что, то пусть весенний теплый ветер развеет твою грусть и бросит под оконце небесные цветы. На небесах есть солнце.

за былое свое. Страшно мне самому, я ж способен на все и готов ко всему. Вот вернулся назад. Хочешь, верь или не верь, но во мне живет гад. Этот гад — спящий зверь.

спит мой зверь, что ж, бог с ним. Только я сам не свой. Что с соседом таким? Возвратился домой. Там я стыл и немел, когда он ликовал. Это я ведь жалел, но он убивал.

меня, ладно? А уснул, не буди. Ты ждала, и поверь, не сомкнул я бы глаз, потому что мой зверь спас меня и не раз. Знаешь, мам, ты прости и не слушай меня. Слышь, как ветер свистит, гулко ставни

Эх, ребята, пусть вам будет постелью та чужая гроза. Наша встреча была в декабре. Помнишь, с горя до чертиков допились, и с ледовой горы во дворе мы с тобой, взявшись за руки, бросились. И цветы позабыли средь вьюг, то, о чем они летом грустили. Ах, мой милый декабрьский друг,

я ведь тоже, как ты, одинок, и мне некуда деться. Не зима губит наши цветы,

на былое свое. Не ропщу понапрасну я, не счищаю сапог, грязь да копоть да снег. Но на мой белый лист полоса легла красная.

судьбе небес в ущерба. Но верю, повезет, и я вернусь, где верба в саду твоем цветет. Ты распахнешь окошко и скажешь: не грусти, у вербы есть сережки.

Если что, то пусть весенний теплый ветер развеет твою грусть и бросит под оконце небесные.

тебя отказался, мама, и публично признался, что я больше не вор. Чтобы я расписался, от тебя отказался, мама, и публично признался, что я больше не вор. С этой жизнью блатною я повязан судьбой. Мой отец был зарезан еще в сучьей войне за дела воровские, да за судьбы людские. Мама, может, скоро придется

крутили в спаленке. Мы глобус маленький. Ты ткнула пальчиком в пролив Ла-Манш. И в ту же ночь зимой в побег ушли с тобой. Навек оставили дом детский наш. Ты шла, тревожилась, в казенку ежилась. Но шаль, что я украл, ты не взяла. И та обновочка свелась веревочкой к беде, которая и привела. Эх, до моря, до Ла-Манша поезд жизни не дошел, говорила костелянша, воровать нехорошо. Я вышел в хмурости, вновь сел по глупости. Крутила жизнь меня, таща на дно. И понял я годам, что в этой жизни нам с тобою свидеться не суждено. В тюремной сырости ты часто снишься мне.

Костелянша, воровать нехорошо. Теперь уж верится, мы в небе встретимся. Слеза сиротская сорвется вниз. Дождем по паперти к отцу да матери, чтоб подарили нам другую жизнь. А чтоб меж вьюгами нашли друг друга мы.

и скрестим пальчики в пролив Ла-Манш. И у моря, у Ла-Манша зажжем свечку, нет, костер за завхоза, костеляншу, за всех братьев и сестер.

Ну вот окончен бой, теперь домой. Все позади, и служба, и война. Но все не так, нет радости такой, которая на всех была бы одна. Нас уходило двое из села, ну а теперь хоть волком вой в трубу. Его гитара, вот она, цела, а он вернулся в цинковом гробу.

Прощай, друг, до встречи чудесной, до встречи в раю. И вот дорога, дождик по стеклу, как будто чья-то горькая слеза. С каким лицом пойду я по селу?

Корешок мой не предал меня. Просто он, когда солнце зашло, прикурил от чужого огня, где тепло и с чайком хорошо, где по масти особый раздел, карта прет, песня трогает душу. И он сел и, конечно, влетел. Я ему говорил, он не слушал. Здесь порядки круты, как дожди, и коварны, как раненый зверь. Коль попал сюда, в оба гляди и не верь всяк входящему в дверь.

Или срок мне скостят за улыбку. Здесь не принято шкуру менять и чужим доверяться кострам. Но за кореша буду стоять, заплачу по его долгам.

видней, чем на земле. Мой золотой на небе видней, чем на земле.

Давай поближе сядем и тихо посидим. Что не в ладу, уладим, забудем и простим. Ведь завтра может вьюга с ладони нас сметет. Давай беречь друг друга от бури и непогод. Ведь завтра может вьюга с ладони нас сметет. Давай беречь друг друга от бури и непогод. Ради Христа и ради всех тех, о ком скорбим, давай поближе сядем и тихо посидим. Пусть на душе тревога, а в сердце корка льда, но посланы мы Богом друг другу навсегда. И полно лучше скажем, а стоит ли о том, ведь завтра, может, сляжем

может, сляжем, а может быть, умрем. Ради Христа и ради всех тех, о ком скорбим, давай поближе сядем и тихо посидим. И пусть на взводе нервы, обида в сердце пусть, подам я руку первым и первым улыбнусь, и гляну в под ресницы, которые одни, скажу, давай мириться, не прав я, извини. И гляну в под ресницы, которые одни, скажу, давай мириться.

ради Христа и ради всех тех, о ком скорбим. Давай поближе сядем и тихо посидим.

ушел в лес, в родные края. Оглянулся на миг попрощаться. Он ушел, как уходят друзья, те, с которыми жаль

жестокий романс о любви. Былой моей жизни страница, я в дом твой зашел, чтоб напиться, а ты мне сказала: живи. Бесплатно ночлег и табак, но помни и чувствуй спиной, лишь тот, кто встречался с бедой, жалеет бездомных собак.

ты сказал да. Сквозь стены решетки конвой. Зачем только к свету стремился, чтоб в ноги тебе поклониться? Подачки прося роковой. Прощай.

дембелям на плацу. Ордена не к лицу. Нет ни грусти, ни радости в марше. Время службы прошло, подкатилось к концу. И безжалостно сделала старше. Да и что, ордена?

ни одна из наград на доске гробовой. Матерям

сомкнется, кто великую Русь хочет кровью полить, тот и сам кровью той захлебнется. Так гуляй, дембеля, чтобы шаг у салаг по-мужицки был четко и строго, и повзводно, поротно равнение на флаг. За Россию, за веру, за Бога, и повзводно, поротно равнение на флаг.

служил в столице бравый капитан, в одном полку с красавицей майоршей. И был у них не полевой роман, и даже не служебный, нечто больше. Звенел уж бубенцами белый конь, и ленточки вплетались в стремена. Но не сыграла свадьбу им гармонь, нагрянула гражданская война. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. И вот последний вечер для двоих. Накрыли стол, хоть ясно понимали, что не предаст никто из них своих. Тем более, что оба присягали. Он ей сказал: всем бед один ответ, давай со мной, там батька, хата есть. А как же мама, знаешь, милый, нет, езжай к своим, а я останусь здесь. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. И рухнул мир, казалось, вот и все. Но в чьи бы ветры сторону не дули,

и пристальнее в оптику ствола глядела, прежде чем спустить курок. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. И пронесли влюбленные поврось свою любовь с востока и до юга. И хорошо, что им не довелось увидеться, чтоб разлюбить друг друга. Так дай же Бог и мир, и в мире том, в душе смирение, в небе тишины, чтоб детям не впитался с молоком смертельный яд бессмысленной войны. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится.

служил в столице бравый капитан. В одном полку с красавицей майоршей. И был у них не полевой роман, и даже не служебный, нечто больше. Звенел уж бубенцами белый конь, и ленточки вплетались в стремена. Но не сыграла свадьбу им гармонь, нагрянула гражданская война. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. И вот последний вечер для двоих. Накрыли стол, хоть ясно понимали, что не предаст никто из них своих. Тем более, что оба присягали. Он ей сказал: семь бед, один ответ. Давай со мной, там батька, хата есть. А как же мама? Знаешь, милый, нет. Езжай к своим, а я останусь здесь. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. И рухнул мир, казалось, вот и все. Но в чью бы ветры сторону не дули, хранил он фотографию ее.

дальнее в оптику ствола. Глядела, прежде чем спустить курок. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. И пронесли влюбленные поврос свою любовь с востока и до юга. И хорошо, что им не довелось увидеться, чтоб разлюбить друг друга. Так дай же Бог им мир, и в мире том, в душе смирение, в небе тишины, чтоб детям не впитался с молоком смертельный яд бессмысленной войны. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится.

дембелям на плацу. Ордена не к лицу. Нет ни грусти, ни радости в марше. Время службы прошло, подкатилось к концу. И безжалостно сделала старше. Да и что, ордена?

ни одна из наград на доске гробовой. Матерям

сомкнется, кто великую Русь хочет кровью полить, тот и сам кровью той захлебнется. Так гуляй, дембеля, чтобы шаг у салак по-мужицки был четко и строго, и повзводно-поротно равнение на флаг за Россию, за веру, за Бога. И повзводно-поротно равнение на

Гладко, как старые раны. Болят, нету сил. Закрою глаза, и душманы встают из могил. И желтые пальцы в коростах на шее моей. Убить, чтобы выжить, непросто, и жить непростей. Кто б знал, что сведет снова вместе судьба нас с тобой. А помнишь, пропавший без вести наводчик был мой.

Как ты, братка? Как сам-то? Да, что будет со мной? Мой друг закурил, глянул хмуро туда, где стрелки. Когда в бой пойдет десантура, порвет на куски. Толкнул я дружка, ветерана, порвем, да, порвем. Ведь это не горы Афгана, ведь это наш дом. Горят города, наши хаты, поля и леса. И вдруг детский плач, как набатом, пронзил небеса. Успел друг мне крикнуть: я скоро, я мигом прикрою. И грудью хватая осколок, обнялся

0: как живой.
1: Прощай, путь недолог солдату, к небесным вратам. Как знал ты, заначил гранату незваным гостям. Ну вот они, я с блокпоста.

отплачутся детские слезы, росой на цветах. И вырастут новые розы в сожженных садах. Цветите же вечно, ведь в грозы за вас через страх. Отплакались детские слезы росой на цветах.

Вернулся я домой с войны, а дома слезы у жены. Забились в угол пацаны, молчат ни слова. Давай я старшего пытать, а разобрался, твою мать. Да чей бы не был он там зять, порвал бы снова. Живучий гад, он стал к весне, а я вот сейчас.

и пьет. А в нашей хате не перовские маньяки, рублевских тоже нет, здесь мелочь, как и я. По большей части поножовщина,

я постучал, вдруг повезет, ухаж без соли не идет. Забуду бачку, пусть несет, стою, мечтаю. Она пришла, глядит в глазок, уже поддата я чуток. Еще хоть стукни мне разок, предупреждаю. Вернулся я ни с чем и к деду сел на нар. Скажи, дедуля, правда немец лютовал? А бабы их эсэсовский шмар? Дед отвернулся, я в гробу их всех видал. А дед на что-то еще не зря за

мой кедреной маме. Над ним шутили мы не раз, в дуэли фриц был тоже ас. Раз все лежишь, а правый глаз с тех пор трясется. Он глянет хмуро, он юршист, да что там немец, что фашист. Сейчас такая сучья жизнь и отвернется.

а я, наверное, уже не доживу. В последний раз искрой вам час горела лампа Ильича. Давай стучать, мы звать врача и звать монтера.

готовы. В лучах фонариков ты как мишень слепой. Уходишь влево, нарываешься направо. Дверяешь вправо, попадаешь напрямой. Проснулся дед наш невзначай.

Слышь, нет, ты его знаешь? А в ответ: впервые вижу. Закрылась дверь, и боль прошла. Фриц глянул в оптику ствола, и его пуля догнала лихого деда. Пробило время, а потом вогнало сердце сапогом под звук салюта за окном на

Я отслужил свое еще до воскресенья, но вот опять кручу баранку и грущу. За мой характер ротный сделал исключение, сказал домой, тебя последним отпущу. И вот мы едем, я да Соломон напарник, куда копытом конь, туда и рак с клешней. Он курва фары мыл, прикладом снес подфарник. Ну, я гребся, он сидит теперь смурной.

Взрыв забоя, нас двое, беда. Мы от мира земного отколоты, наши стоны идут в никуда. Друг мне больше, чем брат, рядом мается, а от удушья зажал рот рукой. Воздух, воздух, смертельно кончается. Под землей, под землей, под землей. В глубине под породой угля нам часы на двоих.

навек. Черное золото, то ли где голоса, то ли мерещится. Поспешите, нам ждать

часы на двоих схоронила живьем земля сыновей своих. И пусть катятся ваши в штрек

А потом, как во сне, небо мокрое, жена друга и сын их малой. Почему с дядей Витей два доктора, а наш папа накрыт с головой? В небе тучи сгустились низкие, грозовой предвещая мрак. И сжимал я часы командирские в побелевший шахтерский кулак. Почему говорят, бьют, беги, а дают, бери? Значит, что ж, завалило, лежи, а помрешь, не дыши. Поднимайся, браток. Знаешь, солнце из туч выйдет жаркое, загорит уголек, не потушишь пожарками, не затопчет сапог. Поднимайся, браток.

Сколько слез вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращаюсь. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился.

Что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы в стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка.

Он был охотник и джигит. Он бил быка на вскид из лета. А нынче служба и гастрит. И позарез домой охота. И вот однажды скрипнул снег. И скрипнул неспроста. Как хитрый зверь подкрался зэк прям до его поста. «Эй, командир, дай покурить!» Раздалась гулка за забором.

Сосед мой дрянь, мне зла не хватит, такая рань, а он огорбатит и в рот зимой кидает сливы. По что не в мой? Несправедливо. Все бы ничего.

Но знаешь, в душе спокойно и светло, когда ты рядом, что-то напевай.

не судьбы ли каприз нас свести заодно? Я и сам эту жизнь сжег, спускаясь на дно.

Корешок мой не предал меня. Просто он, когда солнце зашло, прикурил от чужого огня, где тепло и с чайком хорошо, где по масти особый раздел. Карта прет, песня трогает душу, и он сел и, конечно, влетел. Я ему говорил, он не слушал, здесь порядки круты, как дожди, и коварны, как раненый зверь. Коль попал сюда, в оба гляди и не верь всяк входящему в дверь.

Пусть я сух и добр ко всему, пусть я сердцем отходчив не шибко, что я должен по жизни кому? Или срок мне скостят за улыбку? Здесь не принято шкуру менять и чужим доверяться кострам, но за кореша буду стоять, заплачу по его долгам.

Как только год накрыть за воркую, мое сердечко повыло, за тоскую, беру гитару, как девку молодую, и слезы пахнут на грудь.

за былое свое. Страшно мне самому, я ж способен на все и готов ко всему. Вот вернулся назад. Хочешь, верь или не верь, но во мне живет гад. Этот гад — спящий зверь.

меня, ладно? А усну, не буди. Спит мой зверь, что ж, бог с ним. Только я сам не свой. Что с соседом таким? Возвратился домой. Там я стыл и немел, когда он ликовал. Это я ведь жалел, но он

меня, ладно? А усну, не буди. Ты ждала, и поверь, не сомкнул я бы глаз, потому что мой зверь спас меня и не раз. Знаешь, мам, ты прости и не слушай меня. Слышь, как ветер свистит, гулко ставни

0: Эх, ребята, пусть вам будет постелью та чужая гроза.
1: Хрустальная ваза, кайма золотая,

Что случилось, не знаю. Стоял, не дыша, и нахмурившись, брови.

Я заступаю в вечный караул. Меня ведь мама вовсе не убили. Я просто лег на камень и заснул. И до сих пор я сплю, и сон мой долг, и путь далек, хоть и

Прощай, мам, мне пора, но где б я ни был, я знак подам дождинкой на стекле, что послужу достойно и на небе за веру и покой твой на земле. И потому средь звезд и черной пыли я заступаю в вечный караул. Меня ведь, мама, вовсе не убили. Я просто лег на камень.

зеркале тонкая трещина, и ко мне сквозь нее по ночам ходит в черном красивая женщина и шутливо жмет пальчик губам. Мы молчим только взглядом отчаянным,

уже глаза, моя милая. Не печаль свою тонкую бровь. За грехи я любезно помилую.

сошли на нет. Позвонить.

родного крыльца. Непогода, тоска да печаль, сыпет снег на виски

Я, коль мог, позвонил бы и сам, и покаявшись,

так светил храм. От свечей за души упокой, потому и бокал

Любимая, я старый стал и дошлый, но до сих пор вас помню и люблю. Простите мне за тот мотивчик пошлый, простите меня.

старшина, не бросай нас. Послушай, ты ведь прыгнешь, а нам не суметь. Пожалей наши грешные души. Пристрели, не живьем же.

Бродяга ветер, крепче дуй, гони навек былые грезы. Ее последний поцелуй

0: Я тебя понимаю, я тебя обнимаю. Мы ведь люди простые, много ли нужно ли нам?
1: Драм, но за кореша буду стоять, заплачу по его долгам.

и к старушке опустится в срок, и небесное имя святое с материнских сорвется губ, и помянет шестая часть света поименно своих сыновей.

Пароход отойдет от причала и уйдет по Амуру реке. Его сердце стучать перестало в безнадежной тюремной тоске. Что теперь говорить, все там будем. Ты для многих был нам за отца. Потому и приехали люди, чтоб с тобою пойти

ветки склонили. Ветер стих, перестал шалить. И кропили сырую могилу слезы тех, кто остался жить. Пароход отойдет от причала. Не робей, если совесть чиста. Наша смерть — это только начало.

на былое свое. Не ропщу понапрасну я, не счищаю сапог. Грязь да копоть да снег, но на мой белый лист полоса легла красная.

Я утешусь навек твоей грустною песнею.

Что случилось, не знаю. Стоял, не дыша, и нахмурившись, брови.

сдаете уж, сошли на нет. Позвоните.

так светил храм, а свечей за души упокой. Потому и бокал

зажитых ран. Окунулся башкой в зазеркальный

Я под утро устал пить, судьбу прокляня, и двойник из зеркал ствол направил в меня.

В эту хату я полез, явно необдуманно. Открываю я замок, прячу гвоздь в штанину. Захожу, вдруг сзади щелк и два дула в спину. Я обмяк, не бы не мэ, как на кол посаженный. Стал икать, а сзади мне, не шо

оставайтесь, мол, не то, вызову милицию. Я кричу ей: вызывай, хватит, натерпелся. Или лучше раз.

0: ございます。
1: Спустилась осень на скамейке, где ждал трамвая праздный люд. Меня в хозяйской телогрейке вела милиция на суд. На остановке взоры пряча, народ шептался меж собой. Ну и прикид, шансон ходячий и подтанцовка за спиной. Проснулся бомж, что спал у почты. По что, товарищ полицай, раба Всевышнего ведешь ты, как изувер, на трамвай. Бензина нет, сказала дама, а вор есть, глянь на него. Ишь, как он зыркает глазами, того гляди, упрет чего. И до крови в суставах сжало, навеки выцветший писец. Еще водить их не хватало, поставить к стенке, и конец. Утерся бомж слезой цыганской, цыпленок тоже хочет жить. С утра стрелять не по-христиански, сначала бы надо похмелить. Зимак собралась не пробиться, в толпе раскол, назрел скандал. И на оранжевые лица сошел с небес девятый вал. В осенний день в дожди косы

сержант рванул на упреждение и выбил урну из-под ног. И заорал: уймитесь, люди, да и вообще не шибко тут. Без вас преступника осудят, на это есть народный суд. А я стоял, смотрел на осень, на золотой увядший рай. Но наконец-то номер 8 пришел, как приговор, трамвай. И сердобольная старушка мне протянула пирожок. Вот так и мой сынок Ванюшка на рудниках мотает срок. Теперь увидимся едва ли, ох, не дождусь, не хватит сил. И божий лик в пуховой шали меня на суд благословил.

Только слез вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращайся. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я освободился.

отряд угнали. Что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы в стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы слегка.

Спасибо, друг, что ты со мной. Мне на душе сегодня тошно,

где каждая плетень знакома. Ах, друг ты мой, ах, друг ты мой, ты доведи меня до дома. Ах, друг ты мой, ах, друг ты мой, ты доведи меня до дома.

на свете друг. Любимая и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина. Как я бы жил, где я бы был, не будь тебя со мною рядом. И если я сегодня пил, то значит мне так было надо. И хоть клонюсь

и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина.

Вот и все. Любовь, как ботик в море, канет в бездне, тайну унося. Ты найдешь другого, значит, вскоре обрету покой земной я. Мой запой — лишь повод, ссоры, нервы. Это все за тем, чтоб подвести. Ты ушла —

Черный ждет, навек застряв в печенке. Врач бессилен, годик-два и все. Мне конец, а ты совсем девчонка. Жить не пережить тебе еще. Лучше так, иначе уже поздно. Жалость, слезы — это не по мне. Я в глазах у многих видел слезы. Там они остались.

Жизнь проходит, течет словно речка, снег осенний кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе была мама теплей. Чтоб ты видела, как одиноко мне, когда замерзает река, и как сердце пронзило глубоко, а тебе наживая тоска. Милый твой образ на старом портрете я берегу много лет. Нет мне дороже всех женщин на свете, чем мамы, которой нет. Вдруг очнулся портрет, и улыбка пробежала по тонким губам. Ах, сынок, в твоей жизни ошибка, это ты, без сомнения, сам. Ты меня никогда ведь не слушал, поступал на свой риск и страх. Что ж теперь

если б знал, что та речка без дна. Но увы, что мы в жизни имеем, мы за это заплатим сполна. Потому буду жить я у речки и писать до последних дней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе была мама теплей. Милый твой образ

Жизнь проходит, течет словно речка. Снег осень кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе

Вот снова пылится дорога, версту вновь сменяет верста. Я приезжаю с тревогой проведать родные места. Соседка угрюмой вести навстречу несет тяжело. Мы мамку твою честь по чести

Ведь там по соседству мой свёкор и двое моих сыновей. Ты помнишь их, Слава и Вова? Взяла их чужая война. А ты вот живой и здоровый, и цепь золотая видна. А впрочем, на все Божья милость, ждала тебя мать все года. Но ты стал теперь знаменитый,

А за окном тайга заледенела, в верхушке сосен куталась луна. Вот так любовь моя и околела, как та вон одинокая сосна. Но мне не жаль, да и кому я нужен?

Мороз крепчал, губа моя не дура. Уже четвертый грела фунфарек. Вдруг в свете фар старушечья фигура мелькнула и

Я рванул с воронка, больше ждать я не мог. Сбил наручники с рук и конвойного с ног. И залаяли псы, лишь очухались все, и погоня пошла по пятам

Он выходит мне в лоб и не слышит в упор, как кричит старшина, отжимая затвор. И три пули жужжат, заунывное зло. Две прошили меня, ну а третья его. Ведь свинцу все равно, кто здесь свой, кто чужой, кто получит свое.

больше всех было надо. Номерок на доску, смерть сыграет в лото. Если вспомнят в полку, значит, выпьют по 100. Упокой же, душа, тех, кого не забыть. Ах, как жизнь хороша, ах, как хочется.

крутили в спаленке. Мы глобус маленький. Ты ткнула пальчиком в пролив Ла-Манш. И в ту же ночь зимой в побег ушли с тобой. Навек оставили дом детский наш. Ты шла, тревожилась, в казенку ежилась. Но шаль, что я украл, ты не взяла. И та обновочка свелась веревочкой к беде, которая и привела. Эх, до моря, до Ла-Манша поезд жизни не дошел, говорила костелянша, воровать нехорошо. Я вышел в хмурости, вновь сел по глупости. Крутила жизнь меня, таща на дно. И понял я годам, что в этой жизни нам с тобою свидеться не суждено. В тюремной сырости ты часто снишься мне.

на ту злочасную чужую шаль. Эх, до моря, до Ла-Манша поезд жизни не дошел, говорила костелянша, воровать нехорошо. Теперь уж верится, мы в небе встретимся, слеза сиротская сорвется вниз. Дождем по паперти к отцу да матери, чтоб подарили нам другую жизнь. А чтоб меж вьюгами

скрестим пальчики в пролив Ла-Манш. И у моря, у Ла-Манша зажжем свечку, нет, костер за завхоза Костеляншу, за всех братьев и сестер.

служил в столице бравый капитан. В одном полку с красавицей майоршей. И был у них не полевой роман, и даже не служебный, нечто больше. Звенел уж бубенцами белый конь, и ленточки вплетались в стремена. Но не сыграла свадьбу им гармонь, нагрянула гражданская война. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. И вот последний вечер для двоих. Накрыли стол, хоть ясно понимали, что не предаст никто из них своих. Тем более, что оба присягали. Он ей сказал: семь бед, один ответ. Давай со мной, там батька, хата есть. А как же мама? Знаешь, милый, нет. Езжай к своим, а я останусь здесь.

башню козла, ты с ней не шути, лети, колесница, лети. Судьба, что козла я, ты с ней не шути, лети, колесница, лети. И рухнул мир, казалось, вот и все, но в чубы ветры сторону не дули. Хранил он фотографию ее,

на восток. И пристальнее в оптику ствола глядела, прежде чем спустить курок. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. И пронесли влюбленные поврос свою любовь с востока и до юга. И хорошо, что им не довелось увидеться, чтобы разлюбить друг друга. Так дай же Бог им мир, и в мире том, в душе смирение, в небе тишины, чтоб детям не впитался с молоком смертельный яд бессмысленной войны. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится. Судьба

много. Под парами суда

видней, чем на земле. Мой золотой на небе видней, чем на земле.

Только слез вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращаюсь. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился.

даю. Знай, мол, слыхали? Вот, ребята, говорю, на этап собрали. Таня стопку приняла, отряхнула платьице,

Что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы в стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка.

исчезает вдали. Я за ней, но забрежет рассвет. Вдруг пойму, аж заноет плечо, что вся сон ее вовсе нет, что она не родилась.

Спасибо, друг, что ты со мной. Мне на душе сегодня тошно. Ты уведи меня домой. Я так увяз,

ты мой, ах, друг ты мой, ты доведи меня до дома, ах, друг ты мой,

любимая и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг, любимая и преданная женщина. Как я бы жил, где я бы был, не будь тебя со мною рядом. И если я сегодня пил, то значит мне так было надо.

и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина.

качай. А тот, кто же знать, стасковался по дому, рукою махнул, мол, чего там, давай.

потому что где-то во вселенной

совсем другой. Он замечал всегда, как Божию слезой вниз падает звезда. И сразу же в тетрадку ваял и впечатлел через плечо украдкой. Я глянул

гордился им весь взвод, вся рота, но не я. Его, ну как пойдет, достало уж меня. Но думал я, притрется, а если смурь пройдет, такой не промахнется.

свете меж мной и дверью встал. Там могут быть ведь дети и женщины, сказал. И первым головой, то ли в хлеб,

автомата кроха. Мать с бабкой защитил. Ах, сукин сын Алёха, ну что ты натворил? Белые листы голубой тетради, ты меня прости, Алёха Бога ради. Он стал дороже всех в Афгане мне друзей, но пуля метит тех, кто лучше, кто добрее.

Ты вернешься, как песня, в мой запущенный сад. Как богиня прелестна и коварна, как ад. Скажешь здравствуй, ах, милый,

Не смотри же с упреком, от любя отгоря. Ах, глаза с поволокой, вы погибель моя. Из-за вас и страдаю, из-за вас и ослаблю.

как смерть. Ты кто? Говорю, в Бога душу. Я совесть твоя, вспыхнул в комнате свет. Здравствуй, Ванюша. Здоров, говорю, где ж ты раньше была? С луны ты не что ли скопотнулась? Да нет, отвечает, в тебе я спала. Пошла по избе, аж блюдце зашлось под графином. Пора человеком стать, Ваня, тебе и гражданином. Страна погибает, и выхода нет. Вставай, делай что-нибудь, милый.

Звезданула графином. Ну все, с человеком ведь так же нельзя. И с гражданином. Вот же бред хромой кобылы, черт намеренно похож. Так про что мы говорили, ах, ну да, да все про ты. За горло ее, ну а сам весь дрожу. И воздух зубами хватаю. Зато я опять преспокойно лежу. Почиваю, почиваю, почиваю, почиваю.

Вернулся я домой с войны, а дома слезы у жены. Забились в угол пацаны, молчат ни слова. Давай я старшего пытать, а разобрался, твою мать. Да чей бы не был он там зять, порвал бы снова. Живучий гад, он встал к весне,

А в нашей хате не перовские маньяки. Рублевских тоже нет, здесь мелочь, как и я. По большей части поножовщина и

первых. Я постучал, вдруг повезет, ухаж без соли не идет. Забуду бачку, пусть несет, стою, мечтаю. Она пришла, глядит в глазок, уже поддата я чуток. Еще хоть стукни мне разок, предупреждаю. Вернулся я ни с чем и к деду сел на нар. Скажи, дедуля, правда немец лютовал? А бабы их эсэсовский шмар? Дед отвернулся, я в гробу их всех видал. А дед на что-то еще не зря, за ним отечественная вся. К нему залезли два хмыря.

над ним шутили мы не раз. В дуэли фриц был тоже ас. Раз все лежишь, а правый глаз с тех пор трясется. Он глянет хмуро, он вершист. Да что там немец, что фашист. Сейчас такая сучья жизнь и отвернется.

А я, наверное, уже не доживу. В последний раз искрою в час горела лампа Ильича. Давай стучать, мы звать врача и звать монтера.

лучах фонариков ты как мишень слепой. Уходишь влево, нарываешься направо, дыряешь вправо, попадаешь на прямой. Проснулся дед наш невзначай и

Слышь, нет, ты его знаешь, а в ответ впервые вижу. Закрылась дверь, и боль прошла. Фриц глянул в оптику ствола, и его пуля догнала лихого деда. Пробило время, а потом вогнало сердце сапогом под звук салюта за окном

Она ответила, как в школе. У доски спокойно и строго. Я дочь ветра, что гуляет в поле.

тебе страшно? За победу умереть, за честь. Коль калинкой на землице наши, вот такие дочки будут свист.

прячу гвоздь штанину. Захожу, вдруг сзади щелк и два дула в спину. Я обмяк, не в аниме, как на кол посаженный. Стал икать, а сзади мне не

оставайтесь, мол, не то, вызову милицию. Я кричу ей: вызывай, хватит, натерпелся. Или лучше раз.

не судьбы ли каприз нас свести заодно? Я сам эту жизнь сжег, спускаясь на дно.

песни в мой запущенный сад. Как богиня прелестна и коварна, как ад. Скажешь здравствуй, ах, милый,

Не смотри же с упреком, от любя отгоря. Ах, глаза с поволокой, вы погибель моя. Из-за вас и страдаю, из-за вас и ослаблю.

кругом одна тайга и волки с зайцами. А он: бежим, а я ему: куда? Он выплюнул бычок и щелкнул пальцами: туда, куда уходят поезда. И догрузив осину, мы с другом спина в спину, накрывшись мешковиной, залезли под бревно. Конвой багром пошарил и паровоз пошпарил. Дружок мой затемарил, и я с ним заодно. Проснулся я, смотрю, купе со шторками. Ни друга, ни осины, ни сосны. В углу прикрыто синими ведерками.

похлопал по карманам, а там билет, я гляну за лондонским туманом. Я еду, господа, я тер ладоши, прыгал между полками, искал проводника открыть сортир. Смотрю, все едут синими ведерками, нарядчик, хлеборез,

чай схватит с головой, детишкам на печенье, жене на примирение, а маме на лечение в больнице областной. Глотнул я коньячка, поел Антоновки, и вдруг в конце прохода в синем мгле предстал мой друг в потрепанной буденовке, хоть без коня, но с саблей и в седле. И говорит мне горько: ну что ж ты, друг мой Борька, за синие ведерки мать родину продал? Ты что, кричу, братуха? Но поздно, он мне в брюхо, сцепились мои ухо, я другу разодрал. Он побледнел на шее, вены вздулись, и в левый бок мне саблей получай. Тут мы по-настоящему проснулись, под лай собак и голос разгружай. Гляжу, идет бригада, худые, как из ада, на робок сплошь и рядом полосок серых масть. И вздрогнула утроба, я понял, что мы оба попали на особый, акулам прямо в пасть. И старый зэк один, что из разгрузчиков, хохочет: вы что, лохи? Не пойму.

держась за ухо, а я за левый бок. И по тайге, где зайцы только с волками, где вечный лес подпер небесный мрак, увез, мигая синими ведерками, двоих никчемных зэков автозак.

за былое свое. Страшно мне самому, я ж способен на все и готов ко всему. Вот вернулся назад. Хочешь, верь или не верь, но во мне живет гад. Этот гад — спящий зверь.

спит мой зверь, что ж, бог с ним. Только я сам не свой. Что с соседом таким? Возвратился домой. Там я стыл и немел, когда он ликовал. Это я ведь жалел, но он

Ты ждала, и поверь, не сомкнул я бы глаз, потому что мой зверь спас меня и не раз. Знаешь, мам, ты прости и не слушай меня. Слышь, как ветер свистит, гулко ставни

далеко, где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу, уходил от погони человек в телогрейке или просто закат. Мать прислала письмо.

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же.

погони. Человек в телогрейке или просто ЗК. И фрейтор один тоже мать вспоминал. И среди черных осин все бочее шагал. 10 суток цена. Кто

моем зеркале тонкая трещина, и ко мне сквозь нее по ночам ходит в черном красивая женщина и шутливо жмет пальчик губам. Мы молчим только взглядом отчаянным,

глаза, моя милая. Не печаль свою тонкую бровь. За грехи я любезно помилован, да жестоко казнен.

Я в одиночке, и все ближе смертный час. Вон катят санки по тюремному подворью. Сегодня душу я грещу в последний раз, а завтра выпущу, как голубя на воле. Нет ни иконки, ни свечи, пришел бы поп, чтоб все как надо, по-людски, по-человечески. А так зеленкою крест-накрест смажут лоб.

Вчера был врач, он мне сказал: болеть не сметь, больных расстреливать устав не позволяет. Но ты герой, когда ведут таких на смерть, то вся тюрьма встает и молча провожает. Он говорил еще: не страшно, уж поверь, ты не почувствуешь, лишь голова качнется. Увидишь ты, кто открывает в небо двери, а кто закроет, уж увидеть не придется.

моей. Найти б того мне, за кого я смерть приму. Я удавил его бы голыми руками. Вот загремел засов в предутреннем дыму. Мне без вещей ль как, а мне в ответ с вещами. Живи, пока тот живодер попался гад. На общей хате жди, пока судья проснется. У правосудия отката нет назад. Был человек бы,

Я по перрону шел, и сердце билось. Из-под тельняшки прыгала душа. Ох, как дышалось мне, ох, как пенилось. Даже патрульные мне стали кореша. Прошел спеша я до конца вагона. Ну где же та, что обещала ждать? Лишь вдалеке, на краешке перрона,

живой. Только слезы катились на железо медаль, да на кожу ремней. Да живой я живой, только слезы катились

Где же Слава, где же Шура? Минутку, мам, к друзьям делишка есть. И обнялась лихая десантура, с которой мне служить было за честь. Сказали, есть

только слезы катились на железо медали, да на кожу ремней. Да живой я живой, только слезы катились

шумел вокзал, он до сих пор мне снится. Забыть бы все и век не вспоминать, как средь солдат, заглядывая в лица, бродила чья-то обезумевшая мать. Перрона гладь намолена и свята, сколь судеб здесь людских переплелось. Поклон вам в пояс, кто дождал солдат и до земли.

Да живой я живой, только слезы катились на железо медалей.

что горело, уже было сожжено. И хоть гарь не сходила с лица, мы считали, начало положено, да не знали, какого конца. Мы стреляли поля до последнего, долго щупали пульс,

сестер докололи штыком. Ах, царь-батюшка, Николаюшка, ни могилы вам, ни креста,

жалко Христа. Ни Господь, ни корсеты английские, ни Георгиевский крест не спасли. И царя, государя российского, как собаку во двор сволокли. А в лесу, когда кони встревожены, захрапели, узнав мертвеца. Мы считали, начало положено, да не знали, какого конца. Ах, царь-батюшка, Николаюшка, ни могилы вам, ни креста.

Не судите нас. Было жалко вас. Как распятого. Жалко Христа.

Носит ветер в поле запах сладкой воли. С дальней колокольни бьют колокола. А на зоне в муках ощинилась сука и на всех кидаться с дуру начала. Что ж ты вытворяешь, толь своих не знаешь? Я ж как ты зверею, путаясь в цепях. Только вместо кости гриф грызу от злости, изливая душу

Сосед мой дрянь, мне зла не хватит, такая рань, а он огорбатит и в рот зимой кидает сливы. По что не в мой? Несправедливо, все бы ничего.

Сосед, сосед допросится. В большой избе сосед жирует, живет себе, и волос не дует. И джаз-музон врубает вшивый, что ж не шансон? Несправедливо.

Сосед допросится. Вернулся я домой с войны, а дома слезы у жены. Забились в угол пацаны, молчат ни слова. Давай я старшего пытать, а разобрался, твою мать. Да чей бы ни был он там зять, порвал бы снова. Живучий гад, он встал к весне, а я вот...

и пьет. А в нашей хате не перовские маньяки. Рублевских тоже нет, здесь мелочь, как и я. По большей части поножовщина.

консервы. Я постучал, вдруг повезет, ухаж без соли не идет. Забуду бачку, пусть несет, стою, мечтаю. Она пришла, глядит в глазок, уже поддата я чуток. Еще хоть стукни мне разок, предупреждаю. Вернулся я ни с чем и к деду сел на нар. Скажи, дедуля, правда немец лютовал? А бабы их эсэсовский шмар? Дед отвернулся, я в гробу их всех видал. А дед на что-то еще не зря, за ним отечественная вся. К нему залезли два хмыря,

же ас? Раз все лежишь, а правый глаз с тех пор трясется. Он глянет хмуро, он юршист. Да что там немец, что фашист? Сейчас такая сучья жизнь и отвернется.

а я, наверное, уже не доживу. В последний раз искрой вам час, горела лампа Ильича. Давай стучать мы, звать врача и звать монтера. Скрипят за дверью кирзачи, в замок врезаются ключи. Ну вот, дедуля и врачи, тюрьма.

забавы. В лучах фонариков ты как мишень слепой. Уходишь влево, нарываешься направо. Дыряешь вправо, попадаешь напрямой. Проснулся дед наш невзначай.

чувствуешь? Нет. Ты его знаешь? А в ответ впервые вижу. Закрылась дверь, и боль прошла. Фриц глянул в оптику ствола, и его пуля догнала лихого деда. Пробило время, а потом вогнало сердце сапогом под звук салюта за окном.

песню в мой запущенный сад. Как богиня прелестна и коварна, как ад. Скажешь здравствуй, ах, милый, дай же даме огня. Скольких ты погубила, скольких ты погубила, как ты губишь меня.

Не смотри же с упреком, от любя отгоря. Ах, глаза с поволокой, вы погибель моя. Из-за вас и страдаю, из-за вас и ослаблю.

Что ж, прощай, я за ним не бегу. Не догнать мне лихого коня. Чей-то голос на том берегу, словно в детстве, зовет меня.

Что ж, прощай, я за ним не бегу. Не догнать мне лихого

что горело, уже было сожжено. И хоть гарь не сходила с лица, мы считали, начало положено. Да не знали, какого конца. Мы стреляли поля до последнего, долго щупали пульс

А сестер докололи штыком. Ах, царь-батюшка, Николаюшка, ни могилы вам, ни креста,

жалко Христа. Ни Господь, ни корсеты английские, ни Георгиевский крест не спасли. И царя, государя российского, как собаку во двор сволокли. А в лесу, когда кони встревожены, захрапели, узнав мертвеца. Мы считали, начало положено, да не знали, какого конца. Ах, царь-батюшка, Николаюшка, ни могилы вам, ни креста,

Не судите нас. Было жалко вас. Как распятого. Жалко Христа.

Сестра моя желает мне добра, от доброты ее не отвертеться. Вот, например, не дали, как вчера, она опять нашла мне даму сердца. Я говорю, не надо, но с сестрой, когда я трезв, не спорю, будет хуже. Пойдем и баста, ты же ведь холостой, а женщина прилипла.

как стопор, раз и стою. Отложил гитару, потом допою. И, может быть, роман бы был у нас. Не угляди, я за стеклом серванта. На память фотографию в анфас. Анфас в погонах старшего сержанта. Поплыли, как в замедленном кино. И стол, и заливные ее блюда. Я встал, сказав сестре, уже темно. А ехать далеко, пойдем отсюда. Мы вышли в ночь и молча, не спеша, шли до конца, пока не полегчало. Ни в том, ни горло выпивка пошла с той женщиной, что в прошлом охраняла. Она меня не вспомнила, а зря. Я б ей напомнил, как скрипел зубами, когда она на шамоне задуря рвала мою тетрадку со стихами.

Наша встреча была в декабре. Помнишь, с горя до чертиков допились, и с ледовой горы во дворе мы с тобой, взявшись за руки, бросились.

Так не грусти за все былое и небылое, в том числе по воле случая с тобой.

тобой мы повстречались на земле. Снег один, что на крыше тюрьмы.

Я ведь тоже, как ты, одинок, и мне некуда деться. Не зима губит наши цветы.

Сколько смеха, сколько слез, вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращаюсь. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился.

алмазы Мерседес, говорят, угнали. Что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка.

Я отслужил свое еще до воскресенья, но вот опять кручу баранку и грущу. За мой характер ротный сделал исключение, сказал домой, тебя последним отпущу. И вот мы едем, я да Соломон напарник, куда копытом конь, туда и рак с клешней. Он курва фары мыл, прикладом снес подфарник. Ну, я гребся, он сидит теперь смурной.

жестокий романс о любви. Былой моей жизни страница, я в дом твой зашел, чтоб напиться, а ты мне сказала: живи. Бесплатно ночлег и табак, но помни и чувствуй спиной, лишь тот, кто встречался с бедой, жалеет бездомных собак.

жизни уже, и ты сказала да. Тебя спросил я, неужели, и ты сказала да. Сквозь стены решетки,

тобой. Прощай, дай лучше уму. От пыток на первом допросе, но я никогда на подносе собачью

служил в столице бравый капитан. В одном полку с красавицей майоршей. И был у них не полевой роман, и даже не служебный, нечто больше. Звенел уж бубенцами белый конь, и ленточки вплетались в стремена. Но не сыграла свадьбу им гармонь, нагрянула гражданская война. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится. Судьба, штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. Судьба, штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. И вот последний вечер для двоих. Накрыли стол, хоть ясно понимали, что не предаст никто из них своих. Тем более, что оба присягали. Он ей сказал: семь бед, один ответ. Давай со мной, там батька, хата есть. А как же мама? Знаешь, милый, нет. Езжай к своим, а я останусь здесь. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. И рухнул мир, казалось, вот и все. Но в чьи бы ветры сторону не дули,

восток. И пристальнее в оптику ствола глядела, прежде чем спустить курок. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. И пронесли влюбленные повроз свою любовь с востока и до юга. И хорошо, что им не довелось увидеться, чтобы разлюбить друг друга. Так дай же Бог им мир, и в мире том, в душе смирение, в небе тишины, чтоб детям не впитался с молоком смертельный яд бессмысленной войны. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится. Судьба.

Я просто лег на камень и заснул. И до сих пор я сплю, и сон мой долг, и путь далек, хоть

по краешку оконного стекла. Привет, мам, ты совсем не изменилась.

Прощай, мам, мне пора, но где б я ни был, я знак подам дождинкой на стекле, что послужу достойно и на небе за веру и покой твой на земле. И потому средь звезд и черной пыли я заступаю в вечный караул.

Что ж, прощай, я за ним не бегу. Не догнать мне лихого коня.

Что ж, прощай, я за ним не бегу. Не догнать мне лихого коня.

и бегу. Не догнать мне лихого коня. Чей-то

Наша встреча была в декабре. Помнишь, с горя до чертиков допились, и с ледовой горы во дворе мы с тобой, взявшись за руки, бросились. И цветы позабыли средь вьюг, то, о чем они летом грустили. Ах, мой милый декабрьский друг.

Наша встреча была в декабре. Помнишь, с горя до чертиков допились и с ледовой горы во дворе. Мы с тобой, взявшись за руки, бросились, и цветы позабыли средь вьюг.

позади боевые дороги. Я вернулся с победой назад, и обнялись втроем на пороге. Дочь, жена, да в отставке солдат. В дом зашел, на душе полегчало, вещмешок бросил лишь у стены. Дочка тут же его развязала. Папа, что ты привез мне с войны? Эх, я бы стопочку принял на грудь. Дай же, дюймовочка, папке вздохнуть. Я ответил, где был я, там жарко. Тает там шоколад и сталь. Вот платочек за место подарка. Ну а в нем золотая медаль. Дочь медяшку назад протянула, и как душу вспорола мне. Подошла и в глаза заглянула. Папа, ты убивал на войне?

только с пьяну участковый по небу стрелял. Раню птицу, та птица в окошко залетела, и я теперь понимаю.

непростой осеницей была. И теперь, как мне в жизни смириться, что синицу спасти не смогла. Мы теперь подпираем дверь в сенях, гасим свет и не топим печь. Я на улицу выйти не смею, сплошь и рядом не

И сидел я с бутылкой водки, поминал всех, кого больше нет. И вопрос прямой наводкой в кулаках высекали ответ.

Корешок мой не предал меня. Просто он, когда солнце зашло, прикурил от чужого огня, где тепло и с чайком хорошо, где по масти особый раздел. Карта прет, песня трогает душу. И он сел, и, конечно, улетел. Я ему говорил, он не слушал. Здесь порядки круты, как дожди, и коварны, как раненый зверь. Коль попал сюда, в оба гляди и не верь всяк входящему в дверь.

Пусть я сух и добр ко всему, пусть я сердцем отходчив не шибко, что я должен по жизни кому? Или срок мне скостят за улыбку? Здесь не принято шкуру менять и чужим доверяться кострам, но за кореша буду стоять, заплачу по его долгам.

звездой маяк кораблям горит. Тихий океан

замирая. Во двор такой знакомый с детских лет. Я мимо ветхой бани и сарая прошел к окну, делился желтый свет.

что же ты? Ну будет, но не надо. Слышишь? Не плачь, все хорошо, ведь я с тобой.

прячу гвоздь штанин. Захожу, вдруг сзади щелк и два дула в спину. Я обмяк, не в аниме, как на кол посаженный. Стал икать, а за

она в амбиции. Оставайтесь, мол, не то, вызову милицию. Я кричу ей: вызывай, хватит, натерпелся. Или лучше

Я по перрону шел, и сердце билось. Из-под тельняшки прыгала душа. Ох, как дышалось мне, ох, как пенилось. Даже патрульные мне стали кореша. Прошел спеша я до конца вагона. Ну где же та, что обещала ждать? Лишь вдалеке, на краешке перрона,

Только слезы катились на железо медали, да на кожу ремни. Да живой я живой, только слезы катились

Где же Слава, где же Шура? Минутку, мам, к друзьям делишка есть. И обнялась лихая десантура, с которой мне служить было за честь. Сказали, есть мы, батя, перед боем.

только слезы катились на железо медали, да на кожу ремней. Да живой я живой, только слезы катились

Шумел вокзал, он до сих пор мне снится. Забыть бы все и век не вспоминать, как средь солдат, заглядывая в лица, бродила чья-то обезумевшая мать. Перрона гладь намолена и свята. Сколь судеб здесь людских переплелось. Поклон вам в пояс, кто дождал солдат и до земли.

Да живой я живой, только слезы катились на железо медалей.

замок, прячу гвоздь штанину. Захожу, вдруг сзади щелк и два дула в спину. Я обмяк, не в аниме, как на кол посаженный. Стал икать, а сзади мне

амбиции. Оставайтесь, мол, не то, вызову милицию. Я кричу ей: вызывай, хватит, натерпелся. Или лучше растерпелся.

сдаете уж, сошли на нет. Позвоните.

родного крыльца. Непогода, тоска да печаль, сыпет снег на виски.

так светил храм от свечей за души упокой. Потому и бокал

сотни зажитых ран. Окунулся башкой в зазеркальный

и расколотый мир был такой, как он есть. Тот, кто спас свой мундир,

Я под утро устал пить, судьбу прокляня, и двойник из зеркал ствол направил в меня.

Я тебя понимаю, я тебя обнимаю. Мы ведь люди простые, много ли нужно ли нам? Лишь любви да свободы, да хорошей погоды.

замирая. Во двор такой знакомый с детских лет. Я мимо ветхой бани и сарая прошел к окну, где лился желтый свет.

что же ты? Ну будет, но не надо. Слышишь? Не плачь, все хорошо, ведь я с тобой.

0: 고생이었어.
1: Спустилась осень на скамейке, где ждал трамвая праздный люд. Меня в хозяйской телогрейке вела милиция на суд. На остановке взоры пряча, народ шептался меж собой. Ну и прикид, шансон ходячий и подтанцовка за спиной. Проснулся бомж, что спал у почты. По что, товарищ полицай, раба Всевышнего ведешь ты, как изувер, на трамвай. Бензина нет, сказала дама, а вор есть. Глянь на него, ишь, как он зыркает глазами. Того гляди, упрет чего. И до крови в суставах сжало, навеки выцветший писец. Еще водить их не хватало. Постой к стенке, и конец. Утерся бомж слезой цыганской. Цыпленок тоже хочет жить. С утра стрелять не по-христиански. Сначала бы надо похмелить. Зимак собралась не пробиться. В толпе раскол, назрел скандал. И на оранжевые лица сошел с небес девятый вал. В осенний день в дожди косые ты точно правды не найдешь. За несчастную Россию

тебе Бог. Сержант рванул на упреждение и выбил урну из-под ног. И заорал: уймитесь, люди, да и вообще не шибко тут. Без вас преступника осудят, на это есть народный суд. А я стоял, смотрел на осень, на золотой увядший рай. Но наконец-то номер 8 пришел, как прибыл трамвай. И сердобольная старушка мне протянула пирожок. Вот так и мой сынок Ванюшка на рудниках мотает срок. Теперь увидимся едва ли, ох, не дождусь, не хватит сил. И божий лик в пуховой шали меня на суд благословил.

лютует жуть. Но знаешь, в душе спокойно и светло, когда ты рядом что-то напеваешь.

Алёха, Бога ради, он был совсем другой. Он замечал всегда, как Божию слезой вниз падает звезда. И сразу же в тетрадку ваял и впечатлел через плечо украдкой. Я глянул, обалдел.

гордился им весь взвод, вся рота, но не я. Его, ну как пойдет, достало уж меня. Но думал я, притрется, а если смурь пройдет, такой не промахнется.

Из автомата кроха мать с бабкой защитил. Ах, сукин сын Алёха, ну что ты натворил? Белые листы, голубой тетрадь, ты меня прости, Алёха, Бога ради. Он стал дороже всех в Афгане мне друзей, но пуля метит тех, кто лучше, кто добрей. И тех, кого не стало у сердца не отнять, и руки обжигала Алёхина тетрадь.

Он был совсем другой. Он замечал всегда, как Божию слезой вниз падает звезда. И сразу же в тетрадку ваял и впечатлел через плечо украдкой. Я глянул, обалдел.

гордился им весь взвод, вся рота, но не я. Его, ну как пойдет, достало уж меня. Но думал я, притрется, а если смурь пройдет, такой не промахнется, такой не

рассвете меж мной и дверью встал. Там могут быть ведь дети и женщины, сказал. И первым головой то ли в хлев,

автомата кроха. Мать с бабкой защитил. Ах, сукин сын Алёха, ну что ты натворил? Белые листы, голубой тетради, ты меня прости, Алёха, Бога ради. Он стал дороже всех в Афгане мне друзей, но пуля метит тех, кто лучше, кто добрее.

жестокий романс о любви. Былой моей жизни страница, я в дом твой зашел, чтоб напиться, а ты мне сказала: живи. Бесплатно ночлег и табак, но помни и чувствуй спиной, лишь тот, кто встречался с бедою, жалеет бездомных собак.

прощай, дай лучше умру. От пыток на первом допросе, но я никогда на подносе собачью любовь.

я ответил да. Ты мне сказала, неужели? Я ответил.

Нас жизнь губит глупость и пагубная страсть. Моя лихая юность, как тройка, пронеслась.

видней, чем на земле. Мой золотой на небе видней, чем на земле.

что же ты? Ну будет, но не надо. Слышишь? Не плачь, все хорошо, ведь я с тобой.

Жизнь проходит, течет словно речка, снег осенний кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе была мама теплей. Чтоб ты видела, как одиноко мне, когда замерзает река, и как сердце пронзило глубоко, а тебе наживая тоска. Милый твой образ на старом портрете я берегу много лет. Нет мне дороже всех женщин на свете, чем мамы, которой нет. Вдруг очнулся портрет, и улыбка пробежала по тонким губам. Ах, сынок, в твоей жизни ошибка, это ты, без сомнения, сам. Ты меня никогда ведь не слушал, поступал на свой риск и страх. Что ж теперь

Если б знал, что та речка без дна. Но увы, что мы в жизни имеем, мы за это заплатим сполна. Потому буду жить я у речки и писать до последних дней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе было, мама, теплее.

Жизнь проходит, течет, словно речка. Снег осень кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе.

от незажитых ран. Окунулся башкой в зазеркальный